Дизинг аласом, мигезм осалбор, чофо шунга вахтыны сырап кымма сарынга курук барынса, такам балан лидо балан, альфа альфа буйба, ире вахта тунчи бе чушан чойо